Господи, усними отверзишь уста мы, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мы, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь остужающими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу возвращен, услышами от горы святые своя. Аз услуг и спах восставь, ибо Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими суе, зубы грешников сокрушила иси, Господи, и спасение на людях Твоим благословение Твое. Аз услуг и спах восставь, ибо Господь заступит мя. Господи, да не ярость Твоя обличишь меня, не же гнев Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим зашел мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякохся до конца весь день седую хождав, яко лятвия моя наполнишься поруганий, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставь мя, сила моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоху суетная, и всемный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышат, и яко нем не терзаю уст своих, и брюх, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповал, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими бесправды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходней и безводней, так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тебя, так и благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Те иже всует скаша душу мою, не идут в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится, вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, давниди пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящи во гробе, их же не помянулся к тому, ведь и от руки Твоей отпиновение выше, положишь мя в рою преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь мя мир за себе предан бых и не скаждав,
Отче мои, изнемогости от нищеты, возва к Тебе, Господи, весь день, возди в Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесту во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвав и утро молитву моя предварите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода весь день держаша мя вкупе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господи судьбу всем обидимым, сказа пути Своему Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико Отца и от Востоца, от Запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирия землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучался, возди в Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги моя. И погубишь и все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Господи, помилуйся, храни нас, Божия Твоя и благодати.
1: Благослови, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот.

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресех наших и помилуй. Милостивый человеколюбец, Бог еси, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Владыка благомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Йоакима и Анны, и всех святых. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.